Следующая песня посвящена одному другому событию, которое произошло в этом столетии. Это полет космического корабля, внимание, первая мысль, которая пришла им в голову, это даже